0: Что? Я открою благотворительный забег Деда Мороза. Что?
1: Поэтому еще как-то не говорил.
2: Конечно, много свободных.
1: в церковь, а практически в церковь.
2: Поэтому по-другому
1: да.
3: Thank you. Thank you.

0: Слушайте discrepancies на резонанс экстра.
1: Die Forschung sagt eben,

Virtue Discrepancies. Неувязочки на Резонанс Экстра FM. Сегодня у нас особая передача, посвященная совместной новой пластинке Old.com и проекта German Army, которая называется Disquiet. Тревога, волнение. А вышла она на прошлой неделе на непредсказуемом, но неизменно доставляющем лейбле Discrepancies.

0: любезно записали для нас живой экспериментальный микс с винила и кассет при помощи четырех рук, двух вертушек и вокмана. Именно его мы и будем слушать в следующий час. Так что усаживайтесь поудобнее и внимайте.
1: Extra.

Еще раз привет всем. Ваши приемники настроены на волну Резонанс Экстра, где Old.com обеспечивает саундтрек, а также не принимает заявки. Звучат новые и старые песни о главном в исполнении Old.com и German Army. И если вам нравится то, что вы слышите, то срочно отправляйтесь на www.discrepant.net. Зацените новую совместную пластинку этих двух коллективов Old.com и German Army. Это саундтрек к забытому фильму 1974 года

Медленно поднимаем руки вверх. С прямой спиной медленно опускаемся вниз. Наклон вперед. Поднимаясь, руки вверх. Посмотрите на кисти рук. Опускаясь, наклон вперед. Руки вверх. Наклон. Руки вверх. Наклон. Выпрямились. Ложимся на спину. Положите руки в стороны, ладони вниз. Выполняем перекрестные движения руками перед грудью. И к себе. От себя. Ложимся в стороны. К себе. От себя. Опустили. К себе. От себя. Положили в стороны. К себе. От себя. Опустили. Руки вдоль тела. Полное расслабление.

встреча подходит к концу. Надеюсь, вас приятно побеспокоили предложенные звуковые деликатесы. Однако это еще не все. German Army из Америки и русские Oldcom продолжают свой удивительный интерконтинентальный между собойчик с помощью четырех рук, двух вертушек и кассетного плеера. Рекомендуем принять по возможности странное положение тела и насладиться последними минутами программы Discrepancies и удачки, посвященной Oldcom и German Army. Спасибо за внимание.

начался джаз. Прощайте, друзья, переставим часы на час. О, в городе новые стены, но чистый снег. Мы выпускаем птиц, это кончился век. Держи меня, будь со мной, храни меня, пока не начнется.